Стан пенсионерной твоей отцовой, стучки в стык, фаркс, как липстик, как кулак.